0: тыка, тыка, тыка, тыка.
1: Хиты недели. Хиты недели. Hit, hit, hit, hit nedelje, tim radija.
2: Sponzor hita nedelje, tim radija.
3: Pekara Leka.

0: тыка, тыка, тыка, тыка.
1: Хиты недели. Хиты недели. Hit, hit, hit, hit nedelje, tim radija.
2: Sponzor hita nedelje, tim radija.
3: Pekara Leka.